курицу. Я говорю, вот как для чего это он? А, у меня за домом прям вот и голубятник. Я извиняюсь за голосовые, я знаю, что я тут дико всех заебал, но вы только представьте, у меня, короче, тут у меня за домом есть голубятник, короче. И ей всегда занимался мой сосед. Потом он умер, потому что уже старый. Вот. И... Ну, они уже в возрасте старые, а я постоянно смотрю. И порой голуби так летают по солнцу. Да раньше в советское время же не было этих гаджетов, не гаджетов. Вот нам, говорит, по приколу, говорит, было вот голубей запускать. Я такой, ничего себе. Да, я говорю, а что же дальше будет после вас? Он говорит, да не знаю, что будет. Я говорю, может, я обучусь? Он говорит, ну, приходи. Вот. Так что, походу, ребят, у меня будет теперь своя голубятня. Я теперь буду начальник голубей.

0: Представься.
1: Жил на свете ровный парень. Звали Николай Рептайл.

Вы сказки любите? Любите? Помните, в одной сказке персонаж жил в телефонной будке? Чебурашкой звали, с ушами, с такими. А наш персонаж, он живет в телефонной трубочке и делает ту-ту-ту-ту. Зовут его Мальчик Бананан. Песня называется «Здравствуй, мальчик Бананан».

свете ровный парень. Звали Николай Рептайл. Почему его так звали? Толком так никто не знает. Он был коллекционером.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Однажды один внезапно прозревший гражданин понял, что все есть майя и игра ума. Атман есть Брахман, а сам он трансцендентная фрактальная копия Шивы, Будды и Кришны в одном лице. Освободившись от оков иллюзорного мира, зашел он в гости к мирянам, увидев, что эти примитивные

эмоций гнева. А я просветленный, осознаю свою пустотную природу. И по сути я ничто, и сахарница ничто. И то, что я наклал в сахарницу, тоже ничто. Существует только момент здесь и сейчас. И я уже не тот, кто насрал в сахарницу. И сахарница уже не та, что минуту назад. А вам, хозяевам, нужно просто отпустить сахарницу. Потом он объяснил им, что хозяева напрасно навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Матич продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог сущее. И сам по себе акт насера в сахарницу

восприятие от этого яда, принять противоядие в виде прощения и раскаяния в слепоте. Отхлебывая чай, новоиспеченный шаман подумал с улыбкой: хорошо быть просветленным шаманом. Ты можешь отменять правила, по которым действует мир, и вместе с этим отменить и сам мир, в котором они действуют. Это очень крутая магия, это настоящая свобода. Хозяин, сидевший молча, не сводя взгляда со святого человека, выслушал его горячий.

Еще много подарков для такого высокодуховного человека. Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.

Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно.

0: 603 Северный Старик. Спасибо всем, кто отправился на нашу волну. Друзья,
1: как же прекрасен наш город ранним утром. Идешь по улице, кругом ни души. Мир кажется таким чистым. Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге +5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.

добрый вечерок. Наслышанный о вашей компетенции. Вытирайте ноги, правда, вместо полотенца у нас листинги кода. Кстати, любите футбол? На рабочем столе мяч и ворота. Забейте гол, собеседовать вас будут двое. Джава

возможности линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и сказал:

называем это космической медитацией. Голоса в моей голове советуют мне сдаться, но я знаю их. Они просто наблюдают за моей реакцией. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.